Гатенс вет любен ет. В Зимском раю я брожим, жёлтым мордой кветь.